ты воли мэров то ли точить, та в то ли даже то не жаил, так башо, то на роми он на ту, те сактиси ту мне на то,